это телефон, ой, это телефон, мегюри, тистин кретет. Ой, это телефон, ой, это телефон, и летем не к фирьялет. Ой, это телефон, ой, это телефон, мегюри, тистин кретет.